0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама на радио Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.